облизываясь на ходу. И деревня роскошные похороны устраивает дрозду. Давно не видали таких похорон. В качестве гостя почетного кот приглашен. В процессии траурной степенно шагает кот. Девочка соломенный гробик несет, несет и горько-пригорько плачет. И говорит ей кот, что дрозд в твоей жизни так много значит, я бы его целиком сожрал. А тебе бы сказал, что дрозд улетел далеко-далеко, в края, из которых вернуться домой нелегко, и что, пожалуй, он никогда не вернется. И ты бы чуть-чуть погрустила, но не стала бы слезы лить. Ах, нужно любое дело до конца доводить. Наплевать вам на тех. Впустите скорее собаку, покрытую грязью. Наплевать вам на тех, кто не любит собак и гнушается грязи. Впустите, впустите собаку, которая вся от хвоста до загривка заляпана грязью. Наплевать вам на тех, кто гнушается грязью, кто не знает собак, не понимает собак и не ведает грязи. Впустите собаку, дайте ей отряхнуться от грязи. Собаку можно отмыть, грязь можно отмыть, воду тоже можно отмыть. Никак не отмоешь того, кто твердит, что он любит собак, при одном лишь условии, что... Нет, собака, покрытая грязью, чиста.